на юрус кросту виглая глоста. Юти какое, золото смертит зели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устоя по вельям. Лайс мания трутолюма, искорись гайс. Лялай солис торс глосту того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшу, цигмени шуин лелс. Ради тик отцувак, сквозь ляину курсеть. И заверло бог, истел вина тика смайда. Ас тебе гайду, пазастейп надо уйти, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись, мол, сядь, а семи як мы тенью зями свисим. Дуть, сову руку, мать, персули, друши, прикша. Пас, десез мусим, палик спутя клюс.